0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Сам бер дә пише.

0: Әлеге сәғәтнең иғанәшесі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексын тәрдім етті.
1: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метров. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000. Рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12. Застройщик ООО «СЗ МИР». Проект на декларации на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.

0: Уважаемые абитуриенты, Апаптовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апаптовский аграрный колледж ждет вас.
1: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе Милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
2: Казан.
1: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын

0: акция 2026 жылының 31 декабрьна кадәр гамәлдә.
1: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество, российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
2: Березка питомника сезон ищен төрлі хауа шартларына шыдам хамнықлы 70 мүнгілі бағаш куағыз үнтілер әзірләді. Климат шартларына туры кетіріп үстірілген, сирияғы жүре тұрған популяр жилляк жемеш хам декоратив хауа шы үсінтілері, газон, копиолық шешеклерін 1000-нен артық түрі хам сорты тәғдім етілі. Кетіріп хам отыртып табир әбіз. Үсінтілеріні дүрес тәрбиелі оланларына олатабыз. Березка питомника. Білішмә үшін телефон 31-0-31. Шәһәр коды 88-52.
3: Құрбанға сарықлар тәкәлер сатыла. Оқып, шалып, үшкәртіп тә беребіз. Адрес: Балташ районы Нұрма ауылы, Мәжит Ғафури урамы 22-нші йорт. Телефон: 89874245531. 89874245531.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
5: Бу районында Құрбан бәйрәменә тұқымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратығыз 89872-276-9534. Бәйрәм мүбәрәк болсын!
6: Майские каникулы с АЗС «Таифынка». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
7: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
8: 18+.
9: 2026 год.
10: Койнар хит проектының иғанашысы Лотос Мед наркология үзәге жауаплығы шекленген жәмғиәте.
11: Туйдым, тәмам туйдым. Ирем тагын бүтән хезмәт хакын ишеп битерде.
12: Ә минеке хәзер ишми. Аллага шөкер, котылдык бу бәләдән. Йөзләгән гаиләләргә ярдәм. 100 мең коткарылган кеше язмышы. Lotus Med наркология үзәге. Казандагы телефон 233-47-47. 233-47-47.
13: Искәр ягындысы булу ихтимал. Алдан табиблә киңәшләшү кирәк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
15: Илсур Шәрипҗанов.

0: Болтаж 105 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Изге Болгар жыйыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр җырчылар!
2: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм

0: страны изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Хурматлы дустым, тиздан Курбан байрамы. Асин әзер түгілмәлі, біршылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп тә бирәләр. Хәтта мұхтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикле. Білішмәләр үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
3: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить.

0: продаж или звоните по телефону в Казани 222-5104.
1: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Бесценные дары природы. Максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова. Это эффективное лечебное оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова. Курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Вот такую щуку поймал.
4: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
5: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото. Получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильдері френдавты параллель импорташа ин яхшы модельләр китере. Френдавты, үзебезге сыман алып келәбез. Түбәнкама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сыра. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
8: Сезон финалын күрми қолмағыз. Рубин Пари НН.

0: 30'da başlana. Biletler Kulüp'ün resmi sayfında.
1: Rubi Futbol Kulübü cevaplılığı şıklengen şampiyete. Okraya 118-16-90-01-31-20. Kozan Kapılova 2. 0+2026 yıl.
2: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масличных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
3: Иртенгеше радио тапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината. СПССК Елмай.
4: Иртенге ош яңа пішкен ипи исі, хэм Елмайның оқ майы білян башлана. Янашеде сыр хэм қаймақ. Хэр иртенге ош жылы хатирелер болып сақлансын. Елмай. Бала шақтан таныш милли тем.
5: Болғар радиосы реклама хызметі телефоны 570-50-95.

0: Когда сажусь за руль, я тут главный. Сам решаю, куда отправлюсь.
1: Маршрут построен.
0: Открываю окно, когда вздумается. Но кто главный на дороге, устанавливаю не я.
2: При пересечении главной и второстепенной дорог на перекрестке всегда соблюдайте правила приоритетности движения. Расставь приоритеты.
3: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-8.

0: Радиосында реклама.
1: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2000 878.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
3: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары іздейсізме? Пазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашқан «Вперед!» кибетенә рәхим итегіз. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: Майские каникулы с АЗС Таифынка. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
5: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
6: 18+.
7: 2026 год.
8: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на

0: Әлеге сәғәтнең иғанәшесі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексын тәрдім еді.
1: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч. ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16, площадью 37,87 квадратных метров. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12. Застройщик ООО «СЗ Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.

0: Свет мой зеркальце, скажи,
1: обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
4: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8 987 215 77 22.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбарәк булсын!
7: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
8: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
9: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобуслар.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Илгәрәй!

0: һәм каймақ, һәр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
1: Вот, платье надела красное, жемчуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы.
2: Ну, а ты?
1: А я ему: стоп, не будем торопить события.
3: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
1: Так о чем мы?
3: Безопасный переход для всех. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
5: Раяс Фасыхов башкаруында Кукмара районы Әсән Елға олына бағышланған жер.

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+. Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Әлеге сәғәтнең иғанәшесі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексын тәрдім етә.
1: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613 годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/credit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метров в ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир в ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12.
2: Застройщик ООО «СЗ Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
3: Зиннур Сафиуллин.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
4: Вот такую щуку поймал.
5: Так раз же это улов. В аптеках «Фармленд» вот столько подарков за покупки.
6: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках «Фармленд». Участвуй в «Фармлото», получай подарки.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Санаторий Бакирова. Это не просто отдых, а мощная перезагрузка. Только в июне при покупке путевки от 7 дней на июнь дополнительные медицинские процедуры в подарок. Подробности по номеру 8 800 269 23. www.bakirova.com. Акции действуют с 1 по 30 июня 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Изга Булгар жиыны. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
10: Их ты бар! Их ты бар!
11: Их ты бар! Булгар радио Сатахдимита!
12: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
13: Булгар радиосы фест!
12: Популяр жыршылар!
13: Дәртле жырлар!
11: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
12: Килегез!
13: Татнефть аренаның бозын
11: бергәләп эретик!
14: Билетлар Татнефть арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть арена буз сарайы Казан РТ 6 айрана 42 ел. Огрея 116 16 90 15 67 37. 2026 ел. Яшикле

0: Милләтнең киләчәге төзек никах, тату гаилә. Ә никах мәҗлесе милләт банкет залында булса, икеләтә бәхет. Милләт банкет залы, никах, туй мәҗлесләре, ашлар үткәрү өчен бер дигән урын. Якты йөз, затлы хәләл ризык.
1: Казан,
0: Проточная 6, 8-907-92-71-777. Махсус хәрби операциядә катнашкан егетләргә 15% ташлама ясала. Милләт банкет залы. Монда бер килгән кеше тагын килә.
2: Акция 2026 елның 31 декабря кадәр гамәлдә.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
6: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
7: Компания «Домилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, дальних залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Домилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
8: «Изга Булвар Жиена» – торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Эльмира Нагымова.

0: 30'da başlana. Biletler Kupnan resmi saytında.
1: Rubin Futbol Kulübü şovapalı çıkılınca şampiyonada Okrayan 118-16-90-01-31-20 Kozan Tepulova 2 0+2026 yıl.
2: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
1: Буа районында Корбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбарәк булсын!
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
4: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Компания «Агророст» с 10-летним стажем на рынке предлагает широкий ассортимент семян, зерновых, зернобобовых, кормовых, масляничных культур, однолетних и многолетних трав. «Агророст» – качество и надежность. Телефон в Казани 8-743-204-2806.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урынларында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Курбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып, шалып, эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон 8987-424-5531. 8987-424-5531.
9: Кайнар хит проектының иганәшесе Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Нәрсә бер дә кәефең юк?
11: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктай алмый.
12: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233-47-47.
13: Искәр ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Буа. 103 FM. Булгар радиосында реклама.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
2: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
5: Билетлы кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 100 грамм бренч ир. Украин, 118-484-79-589-586.
5: 2026 ел. Ящик лево «Отоплюс».
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
7: Гүзәл Салаватова. Бүген җыр шы икән. Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Ладно! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Лар».
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Майские каникулы с АЗС «Тарифенко». Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Бүгүлмө шаһарынын биринчи икмек комбинаты оол хужалыгы кушкурттары, бройлерлер, юмурка салуучу тавуклар, козлар, урдактар үчүн котнош азык сата. Югары сыйфат, түбөн бээлер. Бүгүлмө шаһары 14 Шахи турамы 56 йыл. Телефон 6-21-41. Шаһар коду 8-855-94.
5: Болгар радиосу реклама кызматы телефону 570-50-95.
6: Илшат Сафин.

0: Абай Бэш. 106.1 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Болгар радиосы реклама хизмети телефона 570-595.
2: Диджей Радик һәм Алина Давыдова. Оул Кайым. Жыр ши икән Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юлый аласыз.

0: 40, шахар коды 843.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
2: Бекер шифаханасы. Бұл ғади ғына ел түгіл, бұл организмның яңа күш туплауы. Бары тек июнь айында, 7 күннен алып, июньге путевка сатып алғанда, үстеме медицина процедуралары бүлекке. Телефон 800-269-23.
3: Толырак www.pakirova.com. Акция 2026 жылының 1-ші июнінен 30-ына қадар ғамәлді. Искәрі ұнтысы бұл ықтимал алдан топи білен кенешешу керек.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие. Разве фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
5: Алло.
6: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
5: Так.
6: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
5: Что?
6: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
7: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
8: Их ты бар! Их ты бар!

0: сәғәтнен иғанәшесі жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдім еді.
1: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч, ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры номер 16 площадью 37,87 квадратных метров. ЖК «Хвойный» стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых при сумме кредита 4,170,000. Рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12. Застройщик ООО «СС Мир». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
2: Ильсур Шарипжанов.

0: Кукмара 107.9 FM. Радиосында реклама.
1: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Без посредников и переплат. Подробности на сайте окнастраны.рф.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
3: Уважаемые родители, помните, ребенок в машине – объект вашего пристального внимания. Детское удерживающее устройство и ремень безопасности – обязательные атрибуты передвижения ребенка в автомобиле. Как бы ни был безопасен ваш автомобиль, сохранить здоровье и жизнь вашего ребенка смогут только ваша забота и абсолютное соблюдение соответствующих правил. Садясь в автомобиль, первым делом

0: Пристегните вашего ребенка и пристегнитесь сами. Присоединяйтесь ко всероссийской социальной акции «Движение с уважением». И счастливой вам дороги! Всегда ваша Госавтоинспекция.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Лилия Сабирова. Дұға қылам. Жүр үші екен Болғар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш үйлей аласыз.

0: Лениногорск. 102.1 FM. Булгар радиосында реклама.
1: Работаете с лучшими специалистами? Они прославят вашу компанию на всю страну. Гордитесь своими сотрудниками. Поддержите их участие во всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Лучший по профессии». Главный приз – 1 000 000 рублей. Оставьте заявку и изучите подробности и сроки на сайте трудвсем.ру. Национальные проекты России. 0+.
2: МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной

0: Пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Их ты бар! Их ты бар! Их ты бар!
2: Булгар радио сатах димите!
3: Уникенше сентябрь! Татнефть аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жыршылар!
5: Дертле жырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
7: Татнефть аренаның бозын!
8: Бергәләп эрдик!
9: Билетлар кассир нуктару сайтында.
10: ООО «Кассиру» Национальный билетный оператор. Озан Талстой Рамы Бренчир. ОКРН 18-84-81-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-89-
5: Тиллеш или Тусамбиш.
11: Хаснулова, Йозмыш Бишиге, Жир Шиикен, Булгар Радиосының ВКонтакте дағы ресми тіркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазір вақыт 17:08 достар, екінді намаз оқылам, азан яңғырады намазға шақырып. Қайырлы кешілер, біз яңа музыкаль сағаты, сізді мен Найла сәлемлем, 12-ші май, сейшембі.
2: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС-77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
3: Әлігі сәғатінің иғанашысы жауаплылығы шекленген мақсуслаштырылған төзуші МИР жәмғияті Хвойный тұрақ комплексін тәрдемейді.
4: Вот так звучит твой новый дом. Сосновый лес, Волга за окном, готовая инфраструктура, своя квартира от 25 тысяч. ЖК «Хвойный», Зеленодольск. Полная стоимость кредита рассчитывается от 17,823 до 18,613% годовых. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru/ru/person/kredit/home/family. Расчет ежемесячного платежа от 25 тысяч рублей выполнен на примере одной комнатной квартиры, номер 16, площадью 37,87 квадратных метров. ЖК «Хвойный», стоимостью 5,453,280 рублей. Первоначальный взнос 1,283,280 рублей. Это 23,6%. Ипотечная ставка 6% годовых. При сумме кредита 4,170,000 рублей на срок от 1 года до 30 лет для граждан РФ, имеющих ребенка гражданина РФ до 6 лет включительно, либо заемщики с ребенком-инвалидом, не достигшим 18 лет на дату заключения кредитного договора. Максимальная ставка по кредиту составляет 6% при сумме кредита от 6 миллионов рублей и доступна в рамках программы ПАО «Сбербанк Семейная ипотека». Акция распространяется на определенный перечень квартир ЖК «Хвойный». Подробности по телефону 8 843 216 11 12. Застройщик ООО «СС Мир». Проект декларации на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
5: Язның яғымлы жилләре Болгар радиосында.
1: Достар, Болгар радиосында қошларыны сайратабыз. Мен бүгін шапқа туташлары күні дедік. Бір келген СМС, аны оқымышы мүмкін төгіл. Менім яшлік достым Рәзиләне шапқа туташлары күні біре қатысым келе. Қызғаныш біздің юллар 90-шы йылларда айырылышты. Ол Буа районы юғары Норатбаш ауылынан болырға тиеш. Біздің көйде шахид болған еді. Ісімім Олсу деген. Әгер де біздің Рәзиләне іште екен, әлбетте енді міне шул яшлік достығы сіздің Олсу іздегенін ұнатпағыз. Бізге енді Максқа хабарға шыға аласыз.
6: Олсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлермастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08 243-59.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Детское отделение.

0: довезут до места бесплатный автобуслар.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Майские каникулы с АЗС Тарифынка. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая. Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте tarifazs.ru. 18+.
3: 2026 год.
4: Приглашаем вас в спа-комплекс санатория Бакирова. Термальная зона, баня, хамам и наши профессиональные косметологи, специалисты спа и балийского массажа подарят вашему телу и душе полноценный отдых. Спа-комплекс Бакирова работает ежедневно с 9 до 22 часов.

0: необходима консультация специалиста.
1: Бүгүн шаһардын биринчи икмек комбинаты оол хужалыгы кушкурттары, бройлерлер, юмурка салуучу тавуклар, козлар, урдактар үчүн котнош азык сата. Югары сыйфат, түбөн бэйлер. Бүгүн шаһары 14 Чахи турамы 56-чы йорт. Телефон 6-21-41. Шаһар коду 8-855-94.
2: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Вот такую щуку поймал.
4: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
5: Более 1 000 000 подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото. Получай подарки.
6: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
7: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
8: Ойгыр Сәлиева.

Радиопрограмма «Радио Болгар» «Болгар Радиосы» зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Опас һәм яқын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89 917 937 37 38.
2: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
5: Қойдан бұта ұш келі, сілет жегіс мен оларға дәші. Береді болағызны шанышылы бұслар, қызықлы шоралар, еңа білім нәркеті. Тұлырақ сілет нұқтай біз сайтында, әм социал чілдерлерді, жәйінен сілет тәуіткер. Күбу үтсә сілет өкілейен
6: 1566-46-60-60.
7: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінде әне қолларының назы, яратуқ исі, яға сауған сөт исі, ғайлә тұнышлығы, туған ерд жылысы ешірінген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ дәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Ертегі 13-ші май күнді Қазанда әм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн түнлі орны білен яңғыр дейілген. Күндіз де қысқа вақытлы яңғыр көзетіләшек. Түнгі сағатларда 10-15 күндіз 18-23 күн шығыш районларда 27 градусқа қадар жылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 20 градус. Жылы геомагнит қыра таныш.
0: Болгар радиосында реклама.
4: Вот такую щуку поймал.
5: Так раз же это улов. В аптеках Фармленд вот столько подарков за покупки.
6: Более миллиона подарков и главный приз – автомобиль. Покупай в аптеках Фармленд. Участвуй в Фармлото. Получай подарки.
7: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
8: Майские каникулы с АЗС Таифенко. Приезжайте! Получайте скидки до 4 рублей за литр. Копите дополнительные баллы в мобильном приложении и заряжайтесь хорошим настроением. Акция действует с 30 апреля по 13 мая.
9: Все условия начисления и использования бонусов читайте на сайте taifazs.ru.
10: 18+.
11: 2026 год.
12: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
13: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна.

0: Завод «Окна страны» изготавливает алюминиевые двери, входные группы и витражи. Качественно и точно в срок. Подробности на сайте окнастраны.рф.
1: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная, новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус «Стар».
2: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню.

0: старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
1: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
2: Түбән бәйәдән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-4043.
3: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
4: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Йылмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 5

0: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
1: Изге Булгар жиыны 922 жылда Идел бойы Булгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Булгарга рәхим итегез. 2026 ел яшикләве юк.
2: С 12 по 31 мая на сцене оперного театра 39-й международный фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Премьера балета «Золушка», спектакли «Баядерка», «Корсар», «Лебединое озеро», «Дон Кихот», «Щелкунчик» и другие с участием звезд российских и зарубежных театров. Билеты в продаже с 24 марта. 18+.
3: Их ты бар! Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар!
6: Дәртле җырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
5: Килегез!
6: Татнефть-аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
7: Билетлар Татнефть-арена Боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена Боз сарае Казан РТ Чистай урамы 42-нче ел. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Мыслим. Use FM. Булгар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
2: XL Outlet. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
0: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Озанда сәғәт 10.
1: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ, номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.